0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: С премишленим ритмом типа по челу, закопанем у пепелу бресчасья. Кай хоче, кай принаша. Могуче га е нори стварник, положил с двема пърстома на чело, на светло чело кости. Оправи то дело за ме, оправи то тихо дело, добро и неслишно го оправи, ker jaz grem na drugo zvezdo ustvarjati novo zvezdo.